пойдем. Выдержали вы эти нежели. Чары, малый, пат, бит, нари. Выдержали вы малый, нари.